хаашиг дайшчугатуу. И таамиксмстатуу. Мачи томанстяаши нохкичи гдайшчугатуу. Нхамой. Нанишипу. Нанишикупатуу ни токска. CJWE мохкинстс.